Радио Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Перми, 7 часов утра ровно. Вы слушаете Радио Альфа. Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. В России выросли цены на автозапчасти и моторные масла. Автозапчасти в России в июне подорожали на 3% по сравнению с маем. Однако в годовом выражении цены практически не изменились. Об этом рассказал член правления Союза автосервисов России Илья Плесов. При этом по отдельным категориям цены даже снизились. Так, тормозные диски за год подешевели на 11%, колодки на 6%, фильтры на 5%. В то же время прокладки двигателя выросли в цене на 7%, детали подвески на 2%. Намного сильнее подорожали моторные масла. По данным эксперта, за месяц они прибавили 9%, а за год выросли в цене почти на 20%. В Прикамье сокращается дефицит кадров в сфере здравоохранения. На 1 января 2026 года в госучреждениях здравоохранения Прикамья работают 8839 врачей и 18379 специалистов со средним медицинским образованием. Об этом рассказал замминистра здравоохранения региона Евгений Рожнев. По его словам, сегодня в регионе достигнута стабилизация кадрового состава. В Нытве увеличат размер туристического налога. Дума Нытвенского округа приняла решение с 27 года увеличить налог с 1 до 2%, начиная с 28 года до 3%. Кроме того, депутаты отменили льготы по освобождению от уплаты туристического налога лиц, имеющих регистрацию по месту пребывания в Нытвенском округе. Фестиваль «Крылья Пармы» состоится в этом году в первую субботу июля, 4 июля, на аэродроме Фролово. Программа мероприятия пока не опубликована. В прошлом году воздушной частью фестиваля стала авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» на тяжелых истребителях Су-35С. Также в небе Прикамья выступила пилотажная группа «Первый полет» на поршневых самолетах Як-52 и Як-54. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
6: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 10 минут в Перми. Четверг, 18 июня на календаре. Плюс 16 градусов на данный момент. И со стороны Оханска, судя по Яндекс.Картам, идет большая туча. И будет она аж к 9 часам у нас здесь, в краевой столице. Добро пожаловать! Не будем этому препятствовать, да и это невозможно совершенно. Единственное, что можно сделать, это взять с собой зонт. Авось пригодится. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: понятно.
1: Нет никакой загруженности дорог на данный момент. Всего лишь 2 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Все только просыпаются потихонечку впереди. Гороскоп, лунный календарь, а еще будут новости со всего света. И тема актуальная. Искусственный интеллект продолжает штамповать различные музыкальные произведения. И теперь настоящие артисты защищают свои голоса. Патентуют их, чтобы никто не мог использовать их в качестве какой-нибудь очередной подделки. Об этом через 10 минут.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7:17, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Астрологи характеризуют этот день как энергетически напряженный и противоречивый. С одной стороны, растущая луна во льве дарит уверенность, творческий подъем, желание действовать и проявлять лидерские качества. С другой, сам четвертый лунный день требует предельной осторожности, неспешных решений, избегания коллективной работы. О, вот так вот, если вам что-то поручили, вы сегодня можете остаться в стороне, потому что на то указывает Луна. Однако это совершенно вряд ли является официальной причиной для отлынивания от работы. Сейчас гороскоп от Анны Романовой на 104.1 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, не стоит планировать слишком сложных или затратных дел. Вы потратитесь напрасно. Тельцы, будет важно быть в форме, в том числе интеллектуальной. Придется принимать решения и отвечать на серьезные вопросы. Близнецы, удвойте самоконтроль. Это тот день, когда любые слова или действия могут быть использованы против вас. Раки, сотрудничество и конструктивный диалог будут невозможны. Вы не сможете найти общий язык практически ни с кем. Львы, проведите начало дня в свободном режиме. Это позволит вам яснее увидеть задачи, от которых вы на самом деле должны отказаться. Девы, ваши козыри – общительность и дружелюбие. Не то чтобы это было легко, но это точно поможет достичь нужного вам результата. Весы, включайте наблюдательность. Она поможет вам увидеть то, о чем люди не хотят говорить. Скрытые мотивы их действий. Скорпионы, не стоит заострять внимание на разногласиях. Поссориться будет легко, а вот помириться потом в разы сложней. Стрельцы, ваша стратегия – дружелюбный нейтралитет. Не вмешивайтесь в чужие конфликты, даже если у вас есть хорошее решение. Козероги, задача поддержания гармонии значительно усложнится. Вы заметите, что каждый на самом-то деле тянет одеяло на себя. Водолеи, сотрудничество будет сложным. Возможно, не стоит пока договариваться окончательно. Рыбы, непростой день для собеседований и знакомств с вышестоящими или более могущественными людьми. Вы окажетесь слишком уязвимыми.
1: Радио Альфа.

0: слушаете радио Альфа. На часах 7:22, и прямо сейчас для вас дайджест мировых событий от Кати Григорьев.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главный романтик 80-х и четырехкратный обладатель Грэмми Лайнел Ричи решил официально запатентовать бархатный тембр своего голоса. К патентной заявке Ричи прикрепил аудиозаписи, где напевает строчки из своих главных хитов. Зачем все это? Всему виной искусственный интеллект. Нейросети научились идеально копировать чужие голоса, и стриминги буквально завалены фейковыми треками. Только компания Sony Music недавно потребовала удалить 135 тысяч таких подделок. Ричи в этой борьбе не одинок. Ранее аналогичные заявки подали Тейлор Свифт и актер Мэттью МакКонахи. Если патентное ведомство одобрит заявку Лайнела Ричи, музыкальным платформам придется внедрять новые алгоритмы, чтобы моментально блокировать любую нейросетевую имитацию, похожую на голос звезды. Hello.

0: 7:32. Время Пермска. Продолжает следить за тучей онлайн, которая сейчас находится возле Оханска. Идет, собственно, на нас, на Пермь. Но не обязательно, что дойдет. Может быть, и развалится. Такое тоже возможно. Поэтому прогноз погоды для вас сразу же после выпуска новостей от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. В России примут закон о штрафах до 500 тысяч рублей за перепродажу железнодорожных билетов с наценкой. Таким образом, законодатели и РЖД хотят бороться с перекупщиками, создающими искусственный дефицит мест в поездах дальнего следования. В профессиональном сообществе обсуждается сразу несколько возможных нововведений в условиях программы семейной ипотеки. Это может произойти уже в июле, сообщает газета РО. В числе мер – изменение процентных ставок в зависимости от

0: Без 28 вы слушаете радио Альфа. 18 число на календаре, июнь месяц, и сегодня Международный день пикника. Слово, кстати, пикник происходит от французского пик-тираник, где пик клевать или кусать, а ник мелочи. Иногда, кстати, у нас это совершенно не работает. Куски такие, что, как говорится, поперек. Но сегодня вообще все связано с едой. Я имею в виду вот эти вот события. Смотрите сами. День устойчивой гастрономии. Что это вообще такое? Идея заключается в бережном отношении к природным ресурсам, поддержке местных производителей и сохранении кулинарных традиций. По секундочке, наше все. Но еще сегодня Международный день суши. И здесь, конечно же, нужно не путать суши и роллы. Суши — это у нас что? Это у нас небольшие овальные или продолговатые комочки риса, на которые сверху выкладывают кусочек рыбы, овощей или омлета. А роллы, ну тут я не знаю, стоит ли объяснять, что это такое. Ну, рулеты цилиндрической формы. Поэтому не путаем и отмечаем день суши где-нибудь в правильном месте. Впереди дорожная информация и исторические факты. Расскажем про открытие витамина D.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Ноль плюс. Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Сейчас на Пушкина от Николая Островского до Комсомольского проспекта наблюдается небольшое скопление машин на Космонавта Леон. Вот же дорожный переезд до Промышленной улицы на Ласвинская. Это магистральная до Маршала Рыбалка. Надо понимать, что там действительно их немного, потому что 3 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Вам удачи в пути.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: У нас есть лозунг такой: меньше слов, больше музыки. А я скажу так: меньше слов, больше исторической информации от Кати Григорьевой на радио Альфа. 7:47.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 июня 1922 был открыт витамин D. Открытие сделал американский биохимик Элмер Макколум. Он пытался найти вещество для предотвращения и лечения рахита, который тогда был огромной проблемой. Болезнь поражала детей, особенно в городах. Из-за недостатка солнца и скудного рациона у них неправильно формировались кости, искривлялись ноги, деформировался череп. Еще в 1914 году ученый заметил, что собаки, которых кормили рыбьим жиром, реже страдали от рахита, и решил проверить, связано ли это с уже открытым витамином А или в жире есть что-то еще. Макколум дал собакам порции рыбьего жира, в котором нейтрализовал витамин А, и те рахитом не заболели. Оказалось, что за лечебный эффект отвечает не витамин А, а другое, ранее неизвестное вещество. Макколум и его команда выбрали для него название витамин D просто по порядку из латинского алфавита. К тому моменту наука уже знала витамины А, В и С. Позднее другие ученые продолжили эксперименты с новым веществом, и сейчас открыты 6 форм витамина D.
2: Радио Альфа.

0: Что мы делаем? Наслаждаемся музыкой. Радио Альфа.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

назван самый щедрый город Пермского края. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале середины часа на радио «Альфа». Ну а мы уже с вами погружаемся в инструментальную музыку. Ну как погружаемся? Делаем просто громче.

0: 8 часов и 2 минуты в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Он вступил в силу. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников. Как отмечает журналист, подписание было цифровым, пишет Коммерсант. Арендованными вездеходами, багги, снегоболотоходами можно будет управлять при наличии обычных водительских прав. Такой закон одобрили в Совете Федерации. Отмечается, что нововведение способствует развитию мото- и снегоходного туризма. Напомню, в прошлом году управление легковой внедорожной техникой стало возможным по обычным водительским удостоверениям категории Б, С, Д. Теперь, согласно новому закону, аналогичное право распространяется и на более мощную технику. Категория, включая вездеходы, багги и снегоболотоходы. С 19 июня в Пермском крае запускают водное такси по маршруту Пермь-Усть-Качка. Рейс будет обслуживать Пермское речное пароходство, предприятие, которое победило в отборе перевозчиков. Пассажиров повезут на новом скоростном катере «Колва». Его регион купил в прошлом году специально для водных перевозок. Рейсы станут ежедневными. Планируется по 2 отправления в день из Перми до Усть-Качки и обратно. По пути катер будет заходить в Краснокамск. Дорога займет ровно час. Цена фиксированная 500 рублей. Билет можно купить при посадке. В Перми движение трамваев на участке от улицы Максима Горького до Борчининова планируется запустить в летний период. Об этом сообщил руководитель Дептранс Анатолий Путин. В ходе реконструкции подрядчик заменит шпалы и рельсы. Применение новых резиновых элементов и сварка стыков позволит увеличить плавность хода и снизить уровень шума от движения вагонов. Каждый третий россиянин собирается в медленное путешествие. Это формат отдыха без гонки по городам и достопримечательностям. С длительным пребыванием в одном месте, прогулками по окрестностям и погружением в локальную жизнь. Самым привлекательным сценарием медленного туризма внутри страны считается отдых на природе. А самым востребованным направлением для такого формата стала зарубежная страна с теплым климатом и морем, но вдали от массовых курортов. Доллар сегодня 72.74, евро 84.34. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, возможен дождь, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 21.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8:09 в Перми, друзья. Продолжая следить за тучей, которая час назад была в Оханске, а сейчас уже практически на подступах к Перми. Вполне возможно, действительно, в ближайшее время пойдет дождь. Поэтому сегодня, кстати, всего лишь до плюс 21 градуса. Возьмите с собой зонт. Впереди дорожная информация и новости со всего света. Поговорим про чемпионат мира по футболу звезд. Собственно, этого вида спорта сравнили со звездами музыкальной индустрии. Того же Криштиану Роналду, который вчера что-то пытался сделать против Демократической Республики Конго, но так ничего и не смог. Сравнили с Тейлор Свифт. Почему так? Об этом через 7 минут.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
4: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 250 2777. АО «КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
5: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
7: Лето! А вы напеваете странные слова? Дачный пробил час, там трава у нас, лето целое. Косим трынь траву. В сети магазинов «Инструмент оружия» бензиновая самоходная газонокосилка «Снирекс» всего за 21 550 рублей. Цена действует до 30 сентября этого года. Подробности в магазинах города. Ждем за триммерами и газонокосилками в «Инструмент оружия». Все напасти вам будут трынь трава.
8: Вау, какой у тебя шикарный сад. Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы. Где?
9: А это что?
10: Розы на штамбе.
9: Я тоже хочу.
10: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
9: Куда ехать?
10: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
0: 8:13 в Перми, сейчас дорожная информация, 4 балла из 10 возможных, по версии Яндекс.Карт, на Пушкина, машины едут медленно от Комсомольского проспекта до Николая Островского, до Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы и на Локомотивной от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара. В общем-то, все развивается по стандартному сценарию. Удачи вам в пути.
2: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: 8.16, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа и обзор мировых событий от Кати Григорьевой на Радио Альфа.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В разгаре чемпионат мира по футболу. Издание Consequence сравнило звезд футбола со звездами поп-музыки. И вот что получилось. Криштиану Роналду – это Тейлор Свифт. Они оба кажутся высокомерными, но у них есть рекорды, которые никто не может опровергнуть. И еще есть огромные армии поклонников, которые уверены, что именно они лучшие в истории. Лионеля Месси сравнили с Бейонсе. Обоснование такое. Месси в его лучшей форме – это радостный вихрь мастерства и интуиции. Выступление Бейонсе – это ураган силы и страсти.

Главную молодую звезду футбола, испанца Ламина Ямаля, сравнили с Сабриной Карпентер. Лето 24-го года изменило все для этих двоих. Ямаль покорил мир невероятной игрой, а песня «Карпентер Эспрессо» стала главным хитом того лета.

0: Молчишь о любви, а через 10 минут о главных событиях этого дня.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
3: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
4: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
3: В Men's Look на Сибирская 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
5: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
3: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
4: Погнали!
3: Perm.menslookstore.ru.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
2: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
1: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
3: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 259-1700.
5: Радио Альфа.
6: It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Каждые полчаса на Радио Альфа у нас выпуск новостей. Прямо сейчас очередной от Полины Поповой. 8:32 в Перми.
1: Здравствуйте. Малайзия планирует развивать авиасообщение с Россией. Об этом сообщил малайзийский премьер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. В Перми готовность второго моста через Ягодчиху на Средней Дамбе превысила 35%. Как сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вишняков, в этом году планируется завершить его возведение и перевести на него транспортный поток. С 19 июня в Пермском крае запускают водное такси по маршруту Пермь-Усть-Качка. Рейсы станут ежедневными. Планируется по два отправления в день из Перми до Ускачки и обратно. По пути катер будет заходить в Краснокамск. Дорога займет час. Цена фиксированная 500 рублей. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

На теплоходе музыка играла, и действительно было так, и так было вчера в 7 часов вечера, потому что каждую среду в это самое время от причала на Перми 1 отправляется самый веселый речной трамвайчик, и на его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альф

0: Fan 12+. Напомню вам, что этим летом 104.1 FM, круизная компания Кама Тревел проводит танцевально-развлекательную навигацию. И на этой неделе после 2 часов дня мы разыгрываем пригласительные билеты на речную прогулку. Партнер конкурса ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах, аренда прогулочных теплоходов для отдыха и деловых встреч. Впереди дорожная информация и исторические факты. Уделим внимание дню суши. Интересно, кстати, что у этого блюда, по сути, нет единой родины. Хотя кажется, что это Япония. Давайте узнаем, что именно не так.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
4: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека. ООО «Бой». 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
5: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Кама

0: 37.
1: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
2: Ну вот он и пошел. Это я про дождь. Здесь у нас в городских горках, по крайней мере, так. Но это не на весь день, к счастью. Дорожная информация сейчас прямо для вас. Загруженность дорог на данный момент в Перми оценивается 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Карт, Локомотивная от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Здесь время проезда 8 минут. Дальше на Карпинского постоите 7. От проспекта Декабристов до Стахановской улицы. На Монастырской 5. От Осинской до Попова. Ну и в целом все. Вам удачи в пути.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8 часов 47 минут в Перми. Очередной новый день наступил. Давайте узнаем с вами, чем же он примечателен в историческом плане. Напомню, 18 июня уже на календаре, четверг. Катя Григорьева продолжит далее на Радио Альфа.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 июня – Международный день суши. Идею праздника подал в сети интернет в 2009 году американец Крис Демей. Но любители японской кухни отмечают еще и день роллов – 22 мая. Международный день суши посвящен блюду в широком смысле. Суши – это рисовая основа, на которую положена начинка, а роллы – это нарезанный рулет из нескольких компонентов. Суши – блюдо, у которого нет одной родины. Это результат культурного обмена и эволюции. Еще до нашей эры крестьяне, жившие у реки Меконг на территории современных Лаоса, Таиланда и Камбоджи, придумали, как хранить пресноводную рыбу. Нарезали полосками, смешивали с вареным рисом и солью. Рис бродил, выделялся уксус, шла кисломолочная ферментация, и через некоторое время рыба была готова для длительного хранения даже на жаре. А вот рис выкидывали. Позже метод попал в Китай, а оттуда уже в Японию. Японцы изменили и развили технологию. Например, стали активнее применять уксус для ускорения брожения, а еще поняли, что и рис можно есть вместе с рыбой. Они называют блюдо суси, что означает «кислый рис».
4: Радио Альфа.

0: Жители Прикамья стали чаще обращаться за помощью к психотерапевтам. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на Радио Альфа. А вот насколько чаще стали наши слушатели играть в нерядный вопрос, эта статистика не знает. Но есть ощущение, что нас много. Тех, кто любит, это самое невероятное. Друзья, он начнется с 9 до 10, и у меня для вас есть билеты на спектакли Пермского театра «Опера и балет». Чуть попозже расскажу, что конкретно.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Вау, скидка 50% на все?
2: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
3: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
4: Игры!
2: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, 3 этаж.
5: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней по Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-594-783-57.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио Альфа.
10: Сейчас на Радио Альфа инструментальная музыка, спонсор выпуска ООО Air City House, коттеджный поселок Дивногорье.
11: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: 9:01 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Подписание документа позволяет Тегерану и Вашингтону начать переговоры. США и Иран объявили об урегулировании конфликта, напомню, 15 июня. Президент США 17 июня заявил, что американская сторона подпишет меморандум о взаимопонимании в течение 48 часов. После этого стороны должны начать переговоры по об иранской ядерной сделке и другим вопросам, сообщает издание «Коммерсант». Ритейл в России замедлился в развитии. Крупнейшие ритейлеры в первом квартале открыли 280 тысяч квадратных метров новых магазинов. Значение сократилось почти на 40% год к году и стало минимальным за 15 лет. Это объясняется снижением потребительской активности. В рознице падает спрос на маржинальные позиции. Алкоголь, шоколад и фрукты, а издержки сетей продолжают расти. Мошенники все чаще используют тему здоровья, чтобы выманивать у людей деньги и личные данные. Как сообщает News.ru, злоумышленники создают фейковые сайты онлайн-аптек и клиник. Там предлагают дешевые лекарства, бесплатную консультацию врача. После ввода данных банковской карты деньги списываются, заказ не приходит. Власти Перми выделили более 3,5 миллионов рублей на проведение проектно-изыскательных работ по благоустройству объекта озеленения «Экстрим-парк». Подрядчик до конца года должен подготовить документы для создания общественного пространства для отдыха и досуга жителей города на участке улицы Екатерининская от Ленина до Подгорной. Планируется высадить здесь новые деревья и кустарники, обустроить зону отдыха, зону проведения массовых мероприятий с установкой сцены и так далее. Напомню, в начале лета в Перми после ремонта открылся экстрим-парк. Подрядчик обновил покрытие бетонной чаши для самокатов и велосипедов. Построили два новых памп-трека, пишет текст. В Перми начался сезон продажи сосновых шишек. На сайтах бесплатных объявлений за литр небольших шишек продавцы просят около 200-300 рублей. Из них обычно готовят варенье, ароматные чаи и сиропы. Считается, что эти продукты укрепляют иммунитет и помогают в борьбе с простудами. На этом пока все новости. Курс доллара на сегодня 72,74, евро 84,34. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, местами возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 21.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
2: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
4: Доказательная медицина и высокие технологии.
2: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
4: Клиника Фомина. Ребенок будет.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 9:08, время Пермское, на волне 104.1 FM. Обещал, что будет игра «Невероятный вопрос», обещание держу. И, собственно, начинаем «Невероятный вопрос». Напомню вам, что разыгрываю билеты на спектакли Пермского театра оперы и балета. Сегодня есть возможность выиграть пригласительный на спектакль «Дрейф. Локация 12+.» На правах рекламы, это спектакль, созданный из историй горожан. Здесь есть рассказчики, реальные люди и ведущий-проводник, который помогает зрителям следовать по маршруту. Спектакль «Прогулка. Локация». 9 июля в 19:00. Стартовая точка на площади перед театром оперы и балета. Итак, внимание, друзья, вопрос невероятный. В 90-е мотивом для этого часто служило желание помочь родителям. Сейчас причины только личные. О чем идет речь? Итак, давайте еще разок. В 90-е мотивом для этого часто служило желание помочь родителям, а вот сейчас причины только личные. О чем идет речь, как вы думаете? 257-0107 наш номер телефона.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти. Но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
3: О, комплект авто Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.

0: никаких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
3: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
4: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми оцениваются в 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карты. Вот на Ленина от Николая Островского до Куйбышева машины медленно едут. На Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. На Монастырской от Осинской до Поповой. На Карпинского от Декабристов до Стахановской улицы.
5: Радио Альфа. 104.1 FM.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем-то в тебе

0: не сошел с ума, так надо.
1: 9:17, время Пермское, вы слушаете радио «Альфа», невероятный вопрос, только-только начался по сути, присоединяйтесь к нему, номер телефона 257-0107. Дозвонившись по нему, услышите меня, мой голос, и я буду ждать ваш ответ. Собственно, все просто достаточно. Итак, а на что нужно ответить? Сам вопрос такой. В 90-е мотивом для этого часто служило желание помочь родителям. Сейчас причины только личные. О чем же идет речь? 257-0107, наш номер телефона. Жду ваши варианты.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вен, не стоит планировать слишком сложных или затратных дел. Вы потратитесь напрасно. Тельцы, будет важно быть в форме, в том числе интеллектуальной. Придется принимать решения и отвечать на серьезные вопросы. Близнецы, удвойте самоконтроль. Это тот день, когда любые слова или действия могут быть использованы против вас. Раки, сотрудничество и конструктивный диалог будут невозможны. Вы не сможете найти общий язык практически ни с кем. Львы, проведите начало дня в свободном режиме. Это позволит вам яснее увидеть задачи, от которых вы на самом деле должны отказаться. Девы, ваши козыри – общительность и дружелюбие. Не то чтобы это было легко, но это точно поможет достичь нужного вам результата. Весы, включайте наблюдательность. Она поможет вам увидеть то, о чем люди не хотят говорить, скрытые мотивы их действий. Скорпионы, не стоит заострять внимание на разногласиях. Поссориться будет легко, а вот помириться потом в разы сложней. Стрельцы, ваша стратегия – дружелюбный нейтралитет. Не вмешивайтесь в чужие конфликты, даже если у вас есть хорошее решение. Козероги, задача поддержания гармонии значительно усложнится. Вы заметите, что каждый на самом-то деле тянет одеяло на себя. Водолеи, сотрудничество будет сложным. Возможно, не стоит пока договариваться окончательно. Рыбы, непростой день для собеседований и знакомств с вышестоящими или более могущественными людьми. Вы окажетесь слишком уязвимыми.
2: Радио «Альфа».

0: 9:23. Вы слушаете радио «Альфа». Невероятный вопрос сегодня такой. В 90-е мотивом для этого часто служило желание помочь родителям. Сейчас причины только личные. О чем же идет речь? Доброе утро, ваш френд.
1: Доброе утро. А может быть, откладывать денежку?
0: Откладывать денежку? В 90-е?
1: Да, или наоборот, подзаработать, да.
0: Мотивом для этого час служило желание помочь родителям. А кому служило?
1: В смысле, подросткам.
0: Подросткам. Так. И что они делали?
1: Пытались подработку какую-то найти, денежку заработать, чтобы что-то купить. Угу. Может, родители.
0: Слушайте, вы на самом деле вот прям 80% ответа правильного назвали. Осталось вот прям немножко добавить, скажем так, пару слов.
1: Копили, получается? Копили на нужды родителей.
0: Да, да. А вот когда это происходило?
1: Подработка в свободное время, каникулы.
0: Добрались до этого. Нет, в принципе, можно было и сразу сказать, что вы молодец, но подработка школьников в летние каникулы — это именно то, что нужно, потому что в остальное время они учились, ну и мы с вами, если помните, учились, там времени на подработку вообще не было, только летом. У вас была какая-то подработка?
1: Была. Я продавала кассеты.
0: Кассеты? Ничего себе.
1: Да,
0: и вот вы не помните?
1: Кассеты.
0: Вы как? Куда дели? Я вот просто тоже... У меня была подработка в автосервисе. Очень смешная, кстати. Сейчас расскажу, почему. Вот. Но я не помню, куда деньги делал. То есть я хочу, наверное, представить, что я их кому-то отдал, там, может, родителям, но я вот просто не помню. Я помню, что я их получил, но что я с ними сделал, не помню.
1: А я получала очень мало, и мне кажется, у меня уходило просто на вкусняшки на какие-то.
0: Понятно. Насчет смешной истории. Работал я в автосервисе, и меня попросили закрутить какую-то гайку. Я ее закрутил не в ту сторону. В общем, всем автосервисам спиливали эту гайку. Больше мне это дело не поручали, а сказали: вот покрасьте этот забор. Прекрасное время. Я вас поздравляю. Еще раз, подработка школьников в летние каникулы. Представьте, пожалуйста, как вас зовут?
1: Спасибо. Евгения.
0: Евгения, вам в подарок, собственно, билеты на спектакль под названием «Локация». Спектакль «Дрейф» или спектакль «Прогулка», вот так это его называют. Все это дело пройдет 9 июля в 19:00, а стартовая площадка — это Театр оперы и балета.
1: Спасибо.
0: Вам спасибо за участие. Расскажите, где находитесь, чем занимаетесь? Можете пару слов передать.
1: На работе сижу, грущу, смотрю на погоду. Всем хорошего, отличного дня. Нахожусь в Мотовилище.
2: Радио Альфа.
3: 104.1 FM.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Главный романтик 80-х и четырехкратный обладатель Грэмми Лайнел Ричи решил официально запатентовать бархатный тембр своего голоса. К патентной заявке Ричи прикрепил аудиозаписи, где напевает строчки из своих главных хитов. Зачем все это? Всему виной искусственный интеллект. Нейросети научились идеально копировать чужие голоса, и стриминги буквально завалены фейковыми треками. Только компания Sony Music недавно потребовала удалить 135 000 таких подделок. Ричи в этой борьбе не одинок. Ранее аналогичные заявки подали Тейлор Свифт и актер Мэттью МакКонахи. Если патентное ведомство одобрит заявку Лайнела Ричи, музыкальным платформам придется внедрять новые алгоритмы, чтобы моментально блокировать любую нейросетевую имитацию, похожую на голос звезды. Hello.

0: Радио Альфа.
1: А это, кстати, оригинал или не оригинал играет? Катя Григорьева как-то вот не уточнила. Ну, вроде оригинал. Еще можно с вами отличить? Через 5 минут новости, коротко о главных событиях четверга расскажем.
0: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922. 645-15-13.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
9: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
10: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
9: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
10: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио Альфа.

0: Мотив этой песни, он как бы говорит, не спешите никуда и вообще расслабьтесь. Ну, не очень погода, и ладно, она же когда-нибудь закончится. Вот когда именно, об этом расскажу сразу же после выпуска новостей от Полины Поповой на Радио Альфа.
1: Здравствуйте. Аэрофлоты «Победа» корректируют расписание полетов. Часть рейсов задержаны, отменены или направлены на запасные аэродромы, сообщили в авиакомпаниях. Упражнение по выявлению фейков появилось в новом учебнике по обществознанию для 9 классов. Напомню, издательство «Просвещение» напечатало новый учебник под редакцией Дмитрия Медведева. В Перми на улицах Сибирска и Чернышевского возобновилось трамвайное движение. Реконструкция участка продолжится одновременно с работой трамваев. В эти выходные в Перми в 7-й раз пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер». В этом году в нем примут участие 18 коллективов из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Альметьевска. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На Радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Местами возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 9:41 в Перми. Напомню вам, что этим летом Радио Альфа и круизная компания Кама Тревел проводят танцевально-развлекательную навигацию. И каждую среду в 19:00 от причала на Перми 1 отправляется самый веселый речной трамвайчик. Вчера было именно так. Погода прям, что называется, была самая-самая, что ни на есть, прогулочная. На его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от Радио Альфа 12+. И на этой неделе, после 2 часов дня, мы разыгрываем пригласительные билеты на очередную речную прогулку. Партнер конкурса ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах, аренда прогулочных теплоходов для отдыха и деловых встреч. Впереди дорожная информация и исторические факты. Расскажем про историю открытия витамина D.
1: Реклама.
2: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» — это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО — одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Собственный дом — это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
9: Ура! Нам 25! Вам подарки собирать. Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент оружия» от брендов «Greenworks», «Filisati», «DCK», «Чемпион», «Хьютер», «Рисанта», «Вихрь», «Зимани», «Дэу», «Санрека», «Линстор» и «Снирекс». И забирай свои подарки. Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас. Акция действует до 18 июля этого года в сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов, консультантов.
10: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 2-195-213. 2-195-213.
0: Заглянем на Яндекс.Карты, а здесь у нас 4 балла пробки в Перми. На Стахановской улице Шоссе Космонавтов до Мира движение не быстрое. На Васильево от Героев Хасана до переезда через железную дорогу. На Монастырской улице от Осинской до Поповой. На Бродовском тракте от 4-й Липогорской до Героев Хасана тоже замедлилось движение. Вам всем удачи в пути.
2: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 9 часов 49 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Мы, кстати, с вами приближаемся к самому длинному дню в году. Это день летнего солнцестояния. Нынче он 21 июня. И день продлится 17 часов 33 минуты, а в северных регионах России еще длиннее. Например, в Иркуте будет наблюдаться полярный день, когда солнце не заходит за горизонт круглые сутки. А потом все это дело пойдет на убыль. Но это не значит, что лето закончилось. Лето только набирает обороты, несмотря на сегодняшний, кстати, пасмурный денек. Да, плюс 21 градуса. Передают нам синоптики, вот что нас ждет, и местами дожди. Но прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Напомню, 18.06 на календаре. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 июня 1922 был открыт витамин D. Открытие сделал американский биохимик Элмер Макколум. Он пытался найти вещество для предотвращения и лечения рахита, который тогда был огромной проблемой. Болезнь поражала детей, особенно в городах. Из-за недостатка солнца и скудного рациона у них неправильно формировались кости, искривлялись ноги, деформировался череп. Еще в 1914 году ученый заметил, что собаки, которых кормили рыбьим жиром, реже страдали от рахита и решил проверить, связано ли это с уже открытым витамином А или в жире есть что-то еще. Макколум дал собакам порции рыбьего жира, в котором нейтрализовал витамин А, и те рахитом не заболели. Оказалось, что за лечебный эффект отвечает не витамин А, а другое, ранее неизвестное вещество. Макколум и его команда выбрали для него название витамин D просто по порядку из латинского алфавита. К тому моменту наука уже знала витамины А, В и С. Позднее другие ученые продолжили эксперименты с новым веществом, и сейчас открыты 6 форм витамина D.
2: Радио Альфа.

0: Ученые Пермского политеха научились находить главный источник вреда, который грозит здоровью. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио Альфа. В ближайшее время будет минута драйва и тоже достаточно интересная штука. Узнаем, какой цвет автомобиля самый безопасный.
1: Реклама.

0: Минеральные бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
2: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
0: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65. А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина 94.
3: Заходи!

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».
3: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна, питомник «Анютины глазки».
4: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми, 10 часов утра, вы слушаете радио «Альфа», сейчас новости.
1: Здравствуйте. В России выросли цены на автозапчасти и моторные масла. Автозапчасти в России в июне подорожали на 3% по сравнению с маем. Однако в годовом выражении цены практически не изменились. Об этом рассказал член правления Союза автосервисов России Илья Плесов. При этом по отдельным категориям цены даже снизились. Так, тормозные диски за год подешевели на 11%, колодки на 6%, фильтры на 5%. В то же время прокладки двигателя выросли в цене на 7%, детали подвески на 2%. Намного сильнее подорожали моторные масла. По данным эксперта, за месяц они прибавили 9%, а за год выросли в цене почти на 20%. В Прикамье сокращается дефицит кадров в сфере здравоохранения. На 1 января 2026 года в госучреждениях здравоохранения Прикамья работают 8839 врачей и 18379 специалистов со средним медицинским образованием. Об этом рассказал замминистра здравоохранения региона Евгений Рожнев. По его словам, сегодня в регионе достигнута стабилизация кадрового состава. В Нытве увеличат размер туристического налога. Дума Нытвенского округа приняла решение с 27 года увеличить налог с 1 до 2%, начиная с 28 года до 3%. Кроме того, депутаты отменили льготы по освобождению от уплаты туристического налога лиц, имеющих регистрацию по месту пребывания в Нытвенском округе. Фестиваль «Крылья Пармы» состоится в этом году в первую субботу июля, 4 июля, на аэродроме Фролово. Программа мероприятия пока не опубликована. В прошлом году воздушной частью фестиваля стала авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» на тяжелых истребителях Су-35С. Также в небе Прикамья выступила пилотажная группа «Первый полет» на поршневых самолетах Як-52 и Як-54. На этом пока все новости. Доллар сегодня 72.74, евро 84.34. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Местами возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: 10:11 время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Вчера я замерз на городском пляже. Шутка ли? Нет, совершенно правда. Вечером решил с семьей доехать до коммунального моста, до правобережной части. Взяли мороженое, напитки, в шортах, все дела. И замерзли, да? Когда солнце скрывается, оказывается, там достаточно прохладно. Рядом нет зданий, нет асфальта того бы, что нагрелось в течение дня вот в городском пространстве. Так что имейте в виду, если хотите охладиться, то туда. Сегодня, кстати, до плюс 21 градуса и временами дождь.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Цвет автомобиля и его безопасность. В этом году данные представил аналитический портал Wi-Fi Talents. Самыми опасными признаны черные машины. Ночью они попадают в ДТП в полтора раза чаще других, а днем чаще на 10%. После черных идут серые. Зато темные авто лучше других видны зимой во время снегопадов. Зеленые машины предсказуемо трудно заметить летом, там, где много зелени, в том числе и хуже видят пешеходы. Интересно, что владельцы белых авто реже других попадают в массовые аварии. Вообще, лидеры безопасности – белый и серебристый металлик. Но только если автомобиль чистый, а не в пыли и грязи. И надо учесть, что яркое солнце, как и мокрый снег, нивелирует преимущество серебра. Красный – третий по безопасности в дневное время, но ночью его позиция снижается. А еще красные часто попадают в аварии на высоких скоростях. Отдельно хочется отметить розовые автомобильчики. Они крайне редко попадают в аварии, потому что их мало. И они выделяются.
1: Радио Альфа.
0: Кто вчера смотрел матч Португалия – Демократическая Республика Конго, вам привет. Кстати, насчет Криштиану Роналду. Друзья, его сравнили с одной певицей. Почему именно с ней? Об этом расскажем в новостях со всего света.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
4: 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
5: Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрен 106-594-783-57.
9: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
10: Игры!
11: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
12: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: 20 минут 11-го. Вы слушаете радио Альфа. И сейчас для вас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В разгаре чемпионат мира по футболу. Издание Consequence сравнило звезд футбола со звездами поп-музыки. И вот что получилось. Криштиану Роналду – это Тейлор Свифт. Они оба кажутся высокомерными, но у них есть рекорды, которые никто не может опровергнуть. И еще есть огромные армии поклонников, которые уверены, что именно они лучшие в истории. Лионеля Месси сравнили с Бейонсе. Обоснование такое. Месси в его лучшей форме – это радостный вихрь мастерства и интуиции. Выступление Бейонсе – это ураган силы и страсти.

главную молодую звезду футбола, испанца Ламина Ямаля, сравнили с Сабриной Карпентер. Лето 24-го года изменило все для этих двоих. Ямаль покорил мир невероятной игрой, а песня «Карпентер Эспрессо» стала главным хитом того лета.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Визитная карточка, можно сказать, группа Роксет. Слушай свое сердце на 104.1 FM. А еще слушай Полину Попову, потому что она подготовила свежий выпуск новостей. А через 10 минут я расскажу вам, как поучаствовать в нашем конкурсе «Счастливый номер» и пойти на вечеринку «Радио Альфа» в «Руки вверх» бар.
1: Здравствуйте. Зарплата пермяков составляет почти 100 тысяч рублей в месяц по итогам прошлого года. Об этом заявила первый заместитель мэра Яна Фурман, сообщает «Новый компаньон». В Перми мобильное озеленение подверглось атаке вандалов. Так, в центре города на улице Ленина неизвестные вырвали из мобильных кашпо цветы, которые были посажены совсем недавно. В других районах Перми на кашпо появляются граффити, а внутрь люди выбрасывают мусор. Средний возраст пациентов с хронической сердечной недостаточностью постепенно снижается в России. Это состояние все чаще диагностируется у более молодых людей. К такому выводу пришли несколько медицинских организаций. Показатель снизился с 73 до 64 лет. 20 и 21 июня в Перми будет стоять театральный поезд, с которого высадится десант театров из трех городов Урала – Екатеринбурга, Челябинска и Каменск-Уральского. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Местами возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 10 часов и 39 минут на Радио Альфа. Вновь вернулся конкурс «Счастливый номер 12+». На этой неделе мы разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку Радио Альфа в «Руки вверх» баре. И чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по сигналу Димы Рожкова отправляйте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и приз ваш. На правах рекламы 26 июня Радио Альфа приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на первую в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00 по 17+.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
4: Клиника лазерной косметологии представляет фракционный фототермолиз. Прорыв косметологии. Фракционный фототермолиз стирает недостатки, возвращает молодость кожи. Клиника на Пушкина, 80. Звоните.
5: 215-90-09.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вау! Скидка 50% на все?
8: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
9: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало. Дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис «Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. «Пермь», шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55. 239-98-55.
10: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Здесь 46 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. И сейчас «Альманах истории» продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 июня – Международный день суши. Идею праздника подал в сети интернет в 2009 году американец Крис Де Мэй. Но любители японской кухни отмечают еще и день роллов – 22 мая. Международный день суши посвящен блюду в широком смысле. Суши – это рисовая основа, на которую положена начинка, а роллы – это нарезанный рулет из нескольких компонентов. Суши – блюдо, у которого нет одной родины. Это результат культурного обмена и эволюции. Еще до нашей эры крестьяне, жившие у реки Меконг на территории современных Лаоса, Таиланда и Камбоджи, придумали, как хранить пресноводную рыбу. Нарезали полосками, смешивали с вареным рисом и солью. Рис бродил, выделялся уксус, шла кисломолочная ферментация, и через некоторое время рыба была готова для длительного хранения даже на жаре. А вот рис выкидывали. Позже метод попал в Китай, а оттуда уже в Японию. Японцы изменили и развили технологию. Например, стали активнее применять уксус для ускорения брожения, а еще поняли, что и рис можно есть вместе с рыбой. Они называют блюдо суси, что означает «кислый рис».
2: Радио «Альфа».

Объявлена дата авиафестиваля «Крылья Пармы 2026». Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». Я же хочу объявить еще одну историю. В эти выходные, 20 и 21 июня, на радио «Альфа» уикенд с группой «Кино», песни Виктора Цоя. Это гимны свободы, искренности и молодости, на которых выросли миллионы. Проведите эти выходные на 104.1 FM и на alfa.fm.ru12+. Ну и в завершении, по крайней мере, моего здесь присутствия, далее у нас будет Ирина Плотникова. Давайте послушаем нидерландскую саксофонистку Кэнди Далфер и ее один из ярких инструментальных треков «Don't Go».

0: 11:01 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Он вступил в силу. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников. Как отмечает журналист, подписание было цифровым, пишет Коммерсант. Арендованными вездеходами, багги, снегоболотоходами можно будет управлять при наличии обычных водительских прав. Такой закон одобрили в Совете Федерации. Отмечается, что нововведение способствует развитию мото- и снегоходного туризма. Напомню, в прошлом году управление легковой внедорожной техникой стало возможным по обычным водительским удостоверениям категории Б, С, Д. Теперь, согласно новому закону, аналогичное право распространяется и на более мощную технику. Категория, включая вездеходы, багги и снегоболотоходы. С 19 июня в Пермском крае запускают водное такси по маршруту Пермь-Усть-Качка. Рейс будет обслуживать Пермское речное пароходство, предприятие, которое победило в отборе перевозчиков. Пассажиров повезут на новом скоростном катере «Колва». Его регион купил в прошлом году специально для водных перевозок. Рейсы станут ежедневными. Планируется по два отправления в день из Перми до Усть-Качки и обратно. По пути катер будет заходить в Краснокамск. Дорога займет ровно час. Цена фиксированная 500 рублей. Билет можно купить при посадке. В Перми движение трамваев на участке от улицы Максима Горького до Борчининова планируется запустить в летний период. Об этом сообщил руководитель Дептранс Анатолий Путин. В ходе реконструкции подрядчик заменит шпалы и рельсы. Применение новых резиновых элементов и сварка стыков позволит увеличить плавность хода и снизить уровень шума от движения вагонов. На этом пока все новости. Доллар 72.74, евро 84.34. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. Ой. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. О. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. О-о. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка – это мистер Данос на Радио Альфа. Всем доброго утра, с вами Ирина Плотникова. Еще один прекрасный летний день, 18 июня на календаре. И давайте наполним этот четверг только радостными событиями, приятными встречами, новыми успехами и, конечно, музыкой Радио Альфа. Впереди нон-стопом Джордж Майкл, Леонид Скотт Кэллом и через пару минут с нами Джанго.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека.
3: Оугдбой 614. 039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
9: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Берем за руку удачу, хорошее настроение и, конечно, порция информации будет всегда кстати, чтобы быть в курсе событий. Половина 12-го в Перми на радио «Альфа». Это время новостей с кратким обзором Полина Попова.
1: Здравствуйте. Аэрофлот и Победа корректируют расписание полетов. Часть рейсов задержаны, отменены или направлены на запасные аэродромы, сообщили в авиакомпаниях. Упражнение по выявлению фейков появилось в новом учебнике по обществознанию для 9 классов. Напомню, издательство «Просвещение» напечатало новый учебник под редакцией Дмитрия Медведева. В Перми на улицах Сибирской и Чернышевского возобновилось трамвайное движение. Реконструкция участка продолжится одновременно с работой трамваев. В эти выходные в Перми в 7-й раз пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер». В этом году в нем примут участие 18 коллективов из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Альметьевска. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21 градус.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.
2: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

Всегда хорошая музыка. Джерри Халивелл на Радио Альфа. Вчера состоялась еще одна веселая вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа на борту прогулочного теплохода. Огромное спасибо всем за эмоции. Было, правда, ярко, танцевально и весело. И напомню, те фотографии, которые мы с вами делали вчера, мы обязательно поместим в наш фотоальбом в группе Радио Альфа ВКонтакте. Так что, если вы еще не подписались на наше сообщество, пожалуйста, успевайте это сделать, чтобы посмотреть на фото. Ну и напомню, до конца этой недели, после 2 часов дня, я разыгрываю пригласительные билеты на речную прогулку. Все, что нужно будет сделать, это по моему сигналу после 14 часов дозвониться 257-0107. Каждую среду в 19.00 от причала на Перми Первой отправляется самый веселый речной трамвайчик, на борту которого вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа 12+. Наш партнер ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах, аренда прогулочных теплоходов для отдыха и деловых встреч. Далее на Радио Альфа яркие хиты минувших десятилетий, золотая коллекция, впереди Brainstorm, Maxi

0: Harpist и Майкл Джексон.
1: Реклама.
2: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвае. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.

0: после бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
3: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
4: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Брейнстормы в золотой коллекции Радио Альфа. И в завершении часа Роберт Майлз, спонсор инструментальной музыки ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Вы слушаете Радио Альфа. В Перми 12 часов дня. С новостями четверга Полина Попова.
1: Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном для предотвращения конфликта. Об этом он сообщил после встречи с французским президентом. Подписание соглашения прошло в электронном виде, после чего документ официально вступил в силу. В МИД Ирана также подтвердили окончательное согласование меморандума. США и Иран заключили мирное соглашение 14 июня и прекратили огонь на всех направлениях, в том числе в Ливане. После этого Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США. Туроператоры не фиксируют массового отказа от отдыха в Крыму из-за сложности с логистикой. Однако новых бронирований стало меньше, в среднем на 50%. Отмечается, что новые заявки продолжают поступать, но туристы стали заметно осторожнее в планировании поездок, а глубина продаж сократилась до минимальных значений. За январь-май этого года аэропорт Большой Савино в Перми обслужил 700 тысяч человек. Начало традиционного отпускного сезона выдалось достаточно активным. Только за минувший май услугами аэропорта воспользовались 160 тысяч человек. Напомню, прямые рейсы для пермяков доступны в 18 городов России и 8 зарубежных стран, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Вьетнам, Египет, Грузию, Узбекистан. Самым популярным среди зарубежных направлений у пермяков является Турция, пишет «Коммерсант». В эти выходные в Перми в седьмой раз пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер». В этом году в нем примут участие 18 коллективов из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Альметьевска. Главной площадкой станет территория перед театром-театром, где зрителей ждут спектакли, цирковые номера, интерактивные площадки. А 20 и 21 июня пройдут театральные выступления на набережной, также уличного вокзала и на эспланаде у театра-театра, как уже говорилось, с 14 до 22.00. Доллар сегодня 72.74, евро 84.34. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. Сегодня в Перми облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температурный максимум плюс 21.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Purple Disco Machine на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. На нашем сайте alfa.fm.ru во время звучания песни вы всегда можете посмотреть, кто ее исполняет. И, кстати, там же найдете ссылку на музыкальное тестирование. Нам очень интересно знать, какая же музыка вас вдохновляет. Принимайте участие. 12 часов и 10 минут в Перми. Александр Маршал продолжит этот час через пару минут.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
3: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
8: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти. Части для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
9: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
10: А это что?
11: Розы на штамбе.
9: Я тоже хочу.
11: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
9: Куда ехать?
11: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
12: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Возьми меня с собой.
1: Значение птиц в природе сложно переоценить, да и в жизни человека птицы тоже занимают определенные места, самые разные, это и практическое, и духовное, и даже символическое. Птицам на этой неделе Анна Романова посвящает горячую десятку, и вот он, свежий выпуск.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Щегол – это одна из самых ярких, смышленых и веселых птиц в наших лесах и садах. В середине июня щегов часто можно встретить в цветущих зарослях. Сегодня щеглы. Щегла невозможно перепутать с другими птицами. У него ярко-красная маска вокруг клюва, белые щечки, черная шапочка и широкие лимонно-желтые полосы на крыльях. Собственно, название щегов произошло от старинного слова «щеголять», то есть «нарядно одеваться». Щеглы – лучшие друзья дачников, потому что они обожают семена сорняков. Их любимая еда – это семена чертополоха, репейника, лопуха и одуванчиков. Форма клюва щегла уникальна. Он экстремально тонкий и конусовидный на конце. Фактически это тонкий природный пинцет, который позволяет аккуратно выкусывать семечко, не разрушая защитную оболочку соцветия. Клюв самца щегла в среднем на 1 мм длиннее и глубже, чем у самки. В мире птиц это огромная разница. Из-за этого самцы и самки щеглов никогда не конкурируют за еду. При постройке гнезда самка использует паутину гусениц и пауков как крепежный материал. Она буквально приматывает основу гнезда паутиной к веткам. Песня щегла невероятно богатая. Она состоит из множества разных звуков, а всего в одной песне щегол может объединять более 20 разных мелодий. Щеглы легко учатся у сородичей и могут вставлять в свое пение звуки, которые услышали от других птиц в саду. Как выяснили ученые, щеглы делают это без цели, например, не для того, чтобы ввести в заблуждение конкурентов, а просто потому, что им это нравится. Самый знаменитый в мире щегол – это птица с картины Карла Фабрициуса, написанной в 1654 году. Фабрициус был самым загадочным учеником Рембрандта и погиб в 32 года во время взрыва порохового склада в Делфте. Его мастерская сгорела, и до наших дней дошло всего около 12 картин, в том числе щегол, написанный в год его гибели. И что на первом месте? Щеглы очень сообразительные. Раньше их часто держали дома и учили цирковым трюкам. Например, щеголу можно научиться открывать крошечную коробочку с кормом или самостоятельно за веревочку вытягивать из-за крошечного колодца наперсток с водой. В неволе щегол быстро привыкает к человеку, начинает узнавать его по голосу, садится на плечо и даже поет хозяину песенки.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Зиверт на радио Альфа. Музыка, которую мы любим, немного ускорит темп. Хит прошлого года. Это будут Алок, Зиба и Португал The Man. Пока новости. Коротко о главном — Полина Попова.
1: Здравствуйте. Зарплата пермяков составляет почти 100 тысяч рублей в месяц по итогам прошлого года. Об этом заявила первый заместитель мэра Яна Фурман, сообщает Новый Компаньон. В Перми закроется единственный магазин обуви и одежды сети «Рандеву». Он располагается в ТРК «Мол Эспланада». Последним днем работы магазина станет 23 июня, сообщает «Коммерсант». Сеть проводит оптимизацию части локаций в разных городах России. Российская раперистка Владислава Пенюшкина стала бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию. В полуфинале 22-летняя спортсменка уступила олимпийской чемпионке 2012 года, итальянке Ариане Риго. Для Владиславы эта награда стала первой медалью на чемпионатах Европы в ее карьере. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. В Перми сейчас плюс 21 градус. В течение дня облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ветер сегодня юго-западный 3-5 метров в секунду.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Там, где музыка прежде всего, и Тайп на радио Альфа 104.1 FM. Друзья, в эти выходные 20 и 21 июня на радио Альфа уикенд с группой Кино. Песни, которые знает и поет каждый. Я, например, обожаю песню «Красно-желтые дни» и помню, когда Кино приехали в Пермь с концертом, по-моему, это был 2023 год, тогда оцифровали голос Виктора Цоя и была проекция его изображения. В общем, мы с подружкой делали ставки, какой же песней откроется концерт. Я угадала, это были действительно красно-желтые дни. Итак, не пропустите главные хиты и редкие треки любимой группы. Включайтесь на 104.1 FM и на alfa.fm.ru 12+. Уикенд с группой Кино в эти выходные. В ближайшие минуты «Золотая коллекция», яркие хиты прошедших десятилетий. Нас ждут Селена Гомес, Юсен Дурен энд Черри и Pet Shop Boys.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня!
2: Серега, покажи!
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
5: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
4: Мэнс Лук на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
6: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
4: Мэнс Лук и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.

0: Погнали!
1: perm.menslookstore.ru.
0: Лето! А вы напеваете странные слова? Дачный пробил час, там трава у нас, лето целое, косим трынь траву. В сети магазинов «Инструмент оружия» бензиновая самоходная газонокосилка «Снирекс» всего за 21 550 рублей. Цена действует до 30 сентября этого года. Подробности в магазинах города. Ждем за триммерами и газонокосилками в «Инструмент оружия». Все напасти вам будут трынь трава.
2: Вау, скидка 50% на все?
3: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
4: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной, 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Золотая коллекция. Радио Альфа.
6: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа, ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
7: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство. 600-й цемент. Щебень. Высокая марка бетона. Усиленная и износостойкая. Будет служить 50 лет. Гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Селена Гомес на Радио Альфа завершает золотую коллекцию, а в финале часа по традиции инструментальная музыка. Спонсор выпуска ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник Анютины Глазки.
1: Все растения вашего сада в питомнике Анютины Глазки. Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 13 часов. Вы слушаете Радио Альфа с новостями дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В профессиональном сообществе обсуждаются сразу несколько возможных нововведений в условиях программы семейной ипотеки. Это может произойти уже в июле, сообщает газета «Ру». В числе мер изменения процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования и ужесточение требований к получателям льготной ипотеки. Эксперты отмечают, что сейчас официального постановления нет, поэтому говорить о конкретных параметрах преждевременно. На борьбу с лесными пожарами в России в этом году направили почти 27 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев во время совещания в ситуационном центре МЧС, пишет «Известия». Это рекордная сумма, подчеркнул замглавы правительства. Кроме того, 19 субъектов получат дополнительные средства на предупредительные мероприятия по борьбе с лесными пожарами. Пик пожароопасного сезона еще не пройден, и большая опасность летом, по прогнозам Росгидромета, ожидается на Дальнем Востоке и в Сибири. Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает механизм оформления детских сим-карт для защиты от вредоносного контента и мошенников. Эта норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Теперь родители смогут уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя сим-карту детям. Кроме того, правительство отдельно установит правила оказания услуг связи по детским сим-картам. В Добрянском округе Пермского края появится база отдыха «Ельники». Плановый объем инвестиций в строительство превысит 70 миллионов рублей. Проект получил статус приоритетный на Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края, сообщает пресс-служба правительства региона. На базе планируется 13 апартаментов, банные спа-комплексы, смотровая площадка с пунктом проката и парковка для посетителей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на следующий год. Девелоперы России предложили законодательно запретить критику застройщиков, сообщает Интерфакс. Об этом заявил владелец группы компаний «Точно» Николай Мосов. Его заявление прозвучало в рамках выступления на форуме недвижимости движения. Наказание он предложил усилить против граждан. По его мнению, потребительский терроризм относительно застройщиков нужно на законодательном уровне регламентировать, так как нет ответственности за безосновательные обвинения, которые влекут финансовые и репутационные потери девелопера. Видеозапись выступления застройщика вызвала резкую реакцию у пользователей интернета. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 21 градус. Завтра, 19 июня, будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 14 ночью, в пятницу днем. Плюс 19, плюс 21 градус.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
0: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Думаю, у большинства из нас уже к этой минуте приходит понимание того, что до наступления выходных осталось совсем немного. Середина четверга. Пока настраиваемся на хороший рабочий лад под музыку радио «Альфа». Сегодня в дневной романтик коллекции Рикардо Фолли, Григуар, Максим Леонидов. С новым хитом послушаем Зейна и «No Doubt». На радио «Альфа» открывают пятерку лучших песен о любви.

0: каждым разом слушая итальянские песни, убеждаюсь, насколько же в них много солнечной энергии. Это Рикардо Фолли в пятерке лучших песен о любви на Радио Альфа. Насколько солнечная погода в Перми будет завтра, расскажу после получасовых новостей. В Перми сейчас плюс 21 градус.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Домой с выгодой. Весь июнь в Домодум. Кухни со скидками до 51%. Доставим за один день.
3: Домодом.
4: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
6: Вау! Скидка 50% на все?
7: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
8: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто. Все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
9: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
10: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
11: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Цветущие перемны радуют глаз, а летом иначе и быть не может. 18 июня сегодня. С новостями на радио «Альфа» коротко. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Турция снова заявила о готовности помочь в урегулировании украинского конфликта. Об этом глава МИД страны Хакан Фидан сказал на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС. Банк России завтра проведет очередное заседание по ключевой ставке. Большинство экспертов ждут нового снижения. Самым вероятным вариантом они называют шаг на 0,5%, то есть до 14%. Большинство россиян хотели бы жить в отдельном доме. Такие данные приводят ВЦИОМ. Сейчас 2/3 опрошенных живут в квартирах, а почти треть в собственных домах. При этом своим жильем в целом довольны 75% граждан. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. 19 июня в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью 14 градусов тепла. Завтра днем плюс 19, плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Новая песня от «Елки» на Радио Альфа. Всегда хорошая музыка. Простым сегодня оказался для вас невероятный вопрос 12+. Разгадываем каждое буднее утро после 9 часов. И сегодня выясняли, что в 90-е чаще всего служило желанием помочь родителям, а сейчас вот у этого только в большинстве своем личные причины. Подработка школьников в летние каникулы. Да, сейчас предпочитают ребята зарабатывать деньги на карманные расходы или покупку гаджетов. В невероятном вопросе еще завтра разыграем билеты от Пермского театра оперы и балета на музыкальный спектакль «Прогулку. Городская сюита. 16+». На правах рекламы это спектакль о внимании к себе и к миру вокруг, о том, какие эмоции рождает жизнь в современном городе. «Городская сюита» 10 июля в 19:00, стартовая точка в фойе театра оперы и балета. Далее «Золотая коллекция», подборка лучших песен минувших десятилетий. В этом выпуске «Lighthouse Family», «Элтон Джон» и «Modern Talking».
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало, «Дизель-сервис Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55. 239-98-55.
4: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелёва.
5: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
4: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
5: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
4: А каждый гость получает подарок и участвует

0: партнеров мебельного центра «Мебелева».
1: Приходите праздновать вместе с нами.
0: Центр мебельных брендов «Мебелева». Энергетиков 37.
2: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
3: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
4: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
5: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Каждый день на радио Альфа подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции и в завершении этого выпуска Lighthouse Family. Через 15 минут стартует розыгрыш пригласительных на речную прогулку. Будьте на связи по моему сигналу. Не сейчас. По моему сигналу нужно будет дозвониться 257-0107. А в финале этого часа еще послушаем диджея Грува. Музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
3: Звоните 204-61-77.
4: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров. Рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
2: Игры!
3: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете радио «Альфа». В Перми 14.02. С новостями к этой минуте. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Председатель Европейского совета Антонио Кошта делает шаги для установления контактов с Москвой, сообщает Bloomberg. По данным агентства, это происходит на фоне обсуждения возможных переговоров по урегулированию конфликта вокруг Украины. Один из ключевых советников Кошты провел 2 телефонных разговора с высокопоставленным чиновником России, близким к российскому лидеру. В Госдуме предложили сделать бесплатными первые 20 минут на платных парковках общего пользования. С такой инициативой депутаты обратились в Минтранс, передает РИА Новости. По задумке, если водитель уехал раньше этого срока, плату за парковку и штраф за неоплату применять не должны. Если машина остается дольше, стоянка оплачивается по правилам конкретного региона или города. Авторы инициативы отмечают, что сейчас сроки оплаты в разных местах отличаются. Из-за этого водители могут получать штрафы даже за короткую остановку. Для координации перевозок нефтепродуктов в РЖД создали специальный штаб. Он следит за приемом нефтяных грузов с учетом оперативной обстановки, сообщили в официальном телеграм-канале компании. Кроме того, РЖД находится в тесном взаимодействии с нефтяными компаниями, гибко адаптируется к меняющимся условиям и готова оперативно корректировать технологию работы, передает ТАСС. Отдельное внимание компания уделяет поставкам авиакеросина в аэропорты. В РЖД подчеркивает, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. Автодорожный факультет ПНИПУ с 20 июня начнет прием документов от абитуриентов на новую программу обучения строительно-дорожной машины. На программу бакалавриата ВУЗ выделил 40 бюджетных и 5 контрактных мест. В процессе обучения студенты узнают устройство строительной техники и современные методы ее диагностики, научатся математическому моделированию и организации производственных процессов с использованием цифровых технологий. В Пермском политехе отметили, что полученные знания позволят выпускникам работать на производственных предприятиях и в технологичных конструкторских бюро. Результаты ЕГЭ по русскому языку начали появляться на госуслугах раньше запланированного срока. Об этом сообщил замруководителя Рособорнадзора Игорь Круглинский, передает «Коммерсант». По его словам, обработка экзаменационных материалов идет с опережением графика. Накануне результаты по русскому языку уже загрузили в региональные системы, а теперь они постепенно появляются на портале. ЕГЭ по русскому языку в этом году сдавали почти 669 тысяч человек. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В пятницу, 19 июня, в Перми будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. 14 тепла. Ночью, завтра днем плюс 19, плюс 21 градус.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил. Стил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Инна на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. И предлагаю, друзья, на минутку отложить свои дела. Прямо сейчас разыгрываю пригласительные билеты на речную прогулку. Каждую среду все лето в 19.00 от причала на Перми 1 отправляется самый веселый речной трамвайчик. А на его борту вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа 12+. Итак, чтобы забрать пригласительные, звоните прямо сейчас. 257-0107. Кто окажется первым, тот и будет победителем. 257-0107. Звоните.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
2: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
3: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
4: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Домой с выгодой. Весь июнь в Домодом кухни со скидками до 51%. Доставим за один день.
6: Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
7: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25 55 417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
9: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио «Альфа».

0: Напомню, друзья, все лето в этом году радио «Альфа» и круизная компания «Кама Тревел» проводят танцевально-развлекательную навигацию. По средам в 19.00 от причала на Перми 1 отправляется самый веселый речной трамвайчик. А на его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа 12+.» И на этой неделе я разыгрываю пригласительные билеты на речную прогулку. А чтобы стать победителем, нужно было дозвониться первым 257-0107. И приветствую сегодняшнего счастливчика. Радио «Альфа», добрый день.
1: Здравствуйте. Дозваниваюсь по вашему конкурсу.
0: Дозвонились уже, хорошо, согласитесь.
1: Да, Ирина. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Еще раз здравствуйте. Как вас зовут?
1: Меня зовут Ася.
0: Ася, я вас поздравляю. Вы сегодня у нас оказались самой быстрой, а значит, победили в розыгрыше.
1: Ура! Ура, замечательно!
0: Да, пригласительные на речную прогулку достаются вам. Вам уже удалось в этом сезоне покататься на теплоходе?
1: Да, конечно. Мы на вашем теплоходике уже катались 4 июня. Было супер. Было очень весело и здорово.
0: 3 июня у нас было открытие.
1: Ой, прошу прощения. Конечно, 3-го. Прошу прощения.
0: Ну, видимо, так вам понравилось, что решили повторить.
1: Конечно, я люблю воду, теплоходики и радио «Альфа».
0: Ой, Ася, спасибо вам большое за теплые слова. 2 пригласительных достаются вам. Отличного лета, успешного трудового дня, да и недели в целом. До финала ее совсем немного осталось. Так что, ну, видимо, увидимся в какую-нибудь из сред на теплоходе.
1: Обязательно. Ирина, вам огромное спасибо.
0: Новый розыгрыш на радио «Альфа» завтра после 14:00. Партнер конкурса ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» – это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах.
2: Радио «Альфа». Реклама.
3: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
4: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
3: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
2: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Вау! Скидка 50%? На все?
8: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3 этаж.
9: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
10: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
11: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент оружия» от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hüter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deo, Sunreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов консультантов.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: И сама песня, и, конечно, сама группа с большой историей. Ветераны рока Scorpions на Радио Альфа. Совсем скоро послушаем новый хит от One Republic. А с новостями коротко уже сейчас Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Российская госавтоинспекция оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фото-видеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника госавтоинспекции Олега Панарина. В Госдуме не исключили запрет на игрушечные деньги, которые похожи на настоящие купюры и монеты. Речь идет о билетах банка приколов. Как сообщил РИА Новости глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, эту тему сейчас обсуждают депутаты и Центробанк. МГУ имени Ломоносова признан лучшим вузом России. Об этом сообщается на сайте рейтинговой группы RAICS. В первую тройку также вошли Бауманский университет и Московский физико-технический институт. Зарап Ахметов, служба информации.
0: И расскажу о погоде. В Перми сейчас плюс 21 градус. В пятницу, 19 июня, в Перми будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Ночью плюс 14, завтра днем плюс 19, плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: И слушайте нас онлайн на alfa.fm.ru. Друзья, у нас еще есть координаты. Телефон в студии вы знаете, 257-0107. И есть еще один номер, который я вам настоятельно рекомендую занести в свои контакты. 8-906-38-104-1. Именно по этому номеру телефона сегодня после 5 вечера нужно будет отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку», если вы хотите поучаствовать в конкурсе «Счастливый номер 12+.» Дима Рожков по 26 июня разыгрывает пригласительные билеты на вечеринку «Радио Альфа» в «Руки вверх» баре. Итак, смс-сообщение по сигналу Димы отправляйте на номер 8-906-38-104-1. Сообщение с текстом «Иду на вечеринку». На правах рекламы 26 июня «Радио Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать на первую в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00, 18+. Без 15.03 в Перми золотая коллекция «Радио Альфа» ждет нас в этой тройке ярких хитов минувших десятилетий. «Хозер», «Ace of Base» и «Bad Boys Blue».
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер-газ. Меняй бензин на газ.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бань,

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
3: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
4: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
5: Золотая коллекция. Радио Альфа.
6: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа. ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
7: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
8: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
7: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
9: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Перми 15 часов и 2 минуты. С новостями дня на радио «Альфа» Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет с 18 по 20 сентября. Такое постановление приняла Центральная избирательная комиссия, передает РИА Новости. В эти же дни состоятся и другие выборы и референдумы, которые совпадают с голосованием в Госдуму. Ранее Владимир Путин назначил выборы на 20 сентября, а продолжительность голосования должна была определить ЦИК. В дни выборов также откроют более 300 зарубежных участков более чем в 150 странах. Совет Федерации одобрил закон о лицензировании торговли табачной и никотиносодержащей продукцией. Документ также даст регионам право вводить ограничения на розничную продажу вейпов и других электронных систем доставки никотина, пишет «Коммерсант». Вводить новые правила планируют поэтапно. Лицензирование начнется с 1 октября, а с 1 марта следующего года работать без лицензии уже будет нельзя. Ограничения для вейпов регионы смогут вводить до 32 года. Средний тестовый балл единого госэкзамена по русскому языку в этом году вырос до 63. Об этом сообщили в Рособорнадзоре, передает ТАСС. В Рособорнадзоре также отметили, что доля выпускников, не преодолевших минимальные пороги, практически не изменилась. Минимальные 24 балла, необходимые для получения аттестата, не набрали чуть более 1% участников, а порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ не преодолели чуть более 3% сдававших. В Перми выпустили две новые сувенирные банкноты «Пермь 20 век» и «Пермь 21 век». Купюры посвящены развитию пермской промышленности. Банкноты переданы в библиотеки, чтобы стать частью общедоступной экспозиции. Кроме того, они будут вручаться на официальных мероприятиях администрации города, отметил глава Перми Эдуард Соснин. Пермский приют «Матроскин» этим летом открывает собственный реабилитационный центр. Здесь специалисты будут работать в формате центра спасения с круглосуточным ветеринарным уходом для 10 кошек. Также в планах оказывать платные ветеринарные услуги домашним животным и тем самым в дальнейшем обеспечивать работу центра. На спасение 10-15 кошек будет уходить примерно те же средства, что приют платит сейчас за реабилитацию 2-3 кошек в коммерческих клиниках. Россиянки стали все чаще предпочитать работу на заводах из-за стабильного дохода и возможностей карьерного роста. По данным экспертов, женщин также привлекает гибкий сменный график, который могут предложить некоторые промышленные предприятия. Уровень зарплаты зависит от региона и отрасли. Представительницы прекрасного пола хорошо зарабатывают в сфере электроники и микроэлектроники, пищевой промышленности, фармацевтики и химической отрасли. Больше всего женщины востребованы в качестве монтажниц, операторов сборочной техники, лаборантов, упаковочных операторов и контролеров качества. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Зарап Ахметов, служба информации.
0: И о погоде на завтра. Спонсор выпуска на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина», Пермь. Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В пятницу 19 июня в Перми будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 14 предстоящей ночью, завтра днем плюс 19, плюс 21 градус.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
2: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться вашей мечте.
4: Доказательная медицина и высокие технологии.
5: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
4: Клиника Фомина. Ребенок будет.
5: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка, «Энигма» в начале нового часа на Радио Альфа. Эти выходные в Перми, друзья, станут большими театральными выходными. В субботу, прямо утром в 8:30, начнется иммерсивное действие на перроне железнодорожного вокзала «Пермь-2», а в 9:00 состоится торжественная встреча театрального поезда. И примечательно, что в вагоне-театре для организованных детских групп покажут спектакли детского театра «Песка и теней» с «Корабей» из Челябинска. И еще много постановок театров Урала на разных площадках Перми. А на Эспланаде 20 и 21 июня пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер». В общем, планируйте свой отдых, ведь, как известно, хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Вы слушаете «Радио Альфа», далее «Звери» и через пару минут «Колорс».
1: Реклама. Домой с выгодой. Весь июнь в Домодом кухни со скидками до 51%. Доставим за один день. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805. 35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат. То музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
7: «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
8: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
9: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
8: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка, звери на радио Альфа 104.1 FM. И возвращаюсь к выходным 20 и 21 июня на радио Альфа Уикенд с группой Кино. Песни Виктора Цоя – это гимны свободы, искренности и молодости, на которых выросли миллионы. Проведите эти выходные на 104.1 FM и на alfa.fm.ru. 12+.
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: А вы уже слышали про шторы от «Жор»? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
6: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 2195-213. 2195-213.
7: Как проехать?

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Пинк на радио Альфа 104.1 FM. 15.33 точные местные с кратким обзором новостей Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россиян могут освободить от административной ответственности за самовольный ремонт дорог местного значения или участков возле дома. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических специальностей. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. В списке появятся нутрициология, медицинский массаж, детская онкология, медицинская кибернетика и эмбриология. В России около 60% жилья введено с нарушением сроков, сообщает «Известия». У застройщиков из топ-3 этот показатель превышает 70%. Таковы данные единого ресурса застройщиков. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. 19 июня в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью 14 градусов тепла, завтра днем плюс 19, плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. О, стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов 2 минуты в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В транспортных вузах России появится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам, сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина. Об этом он заявил на заседании в Совете Федерации. Обучение стартует с 1 сентября этого года. Подготовка кадров для работы с новыми технологиями – один из приоритетов ведомства в условиях изменяющейся технологической и отраслевой реальности. По словам Никитина, Российский университет транспорта уже участвует в создании новой модели инженерного образования. На его базе разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять семьям с детьми до 3 лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. Свое обращение парламентарий направил на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает РИА Новости. Воспользоваться такой услугой семьи могли бы через портал госуслуг либо органы соцзащиты населения. Такая помощь могла бы предоставляться как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и в формате более продолжительного сопровождения в зависимости от потребностей семьи. В Перми возобновилось движение трамваев по улицам Сибирской и Чернышевского. Работы на объекте еще не завершены, но далее они будут вестись параллельно с движением вагонов, рассказали в департаменте транспорта Перми. Также начались работы на участке улицы Куйбышева от Белинского до улицы Клары Цеткин. В том числе будет реконструирован трамвайный узел на пересечении улиц Белинского и Куйбышева. Для проезда по улице Куйбышева пассажиры смогут воспользоваться компенсационным автобусным маршрутом номер 72. Он проследует до остановки улицы Анвара Гатаулина по улицам Куйбышева, Белинского, Сибирской, Пушкина до автовокзала. В обратном направлении автобус будет следовать по улице Революции вместо улицы Пушкина. С завтрашнего дня в Пермском крае запускается водное такси по маршруту Пермь-Усть-Качка. Рейс будет обслуживать Пермское речное пароходство, краевое предприятие, победившее в отборе перевозчиков. Пассажиров повезут на новом скоростном катере. Его регион купил в прошлом году специально для водных перевозок. Рейсы станут ежедневными, даже по выходным. Планируется по 2 отправления в день из Перми до Усть-Качки и обратно. По пути катер будет заходить в Краснокамск. Профессиональный стандарт профессии писатель вступит в силу с 1 сентября этого года. Это следует из отраслевого доклада Минцифры, с которым ознакомилась РИА Новости. В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в России нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 19 июня в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 14, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Перми 21 градус.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа вернулся. Конкурс «Счастливый номер» 12+. На этой неделе разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку «Радио Альфа» в «Руки вверх» баре. Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по моему сигналу отправляйте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы. 26 июня Радио Альфа приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на первую в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22:00. 18+.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
4: ООГДБОЙ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
5: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
6: Домой с выгодой. Весь июнь в Домодом кухни со скидками до 51%. Доставим за один день.
7: Домодом.
8: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
9: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк. Отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
10: Телефон рекламной службы 259 17 00.
11: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Совет Федерации одобрил изменения в правила уплаты госпошлин в сфере миграции, пишет парламентская газета. Поправки повышают сборы за ряд документов для иностранцев, например, госпошлина за прием в российское гражданство или выход из него вырастет до 50 тысяч рублей. Группа депутатов внесла в Госдуму проект закона, в случае принятия которого россиянам разрешат без угрозы штрафа самостоятельно заниматься ремонтом асфальта на местных дорогах и придомовых территориях, сообщают ведомости. В новом российском учебнике по обществознанию за 9 класс появился параграф, посвященный религии, передает ТАСС. Теме уделено 10 страниц, а сам параграф разделен на несколько подразделов. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа погода на завтра. Пятницу, 19 июня, в Перми облачно, с прояснениями, будут небольшие дожди, ветер юго-западный до 5 метров в секунду, температура предстоящей ночью до 14 градусов, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Перми 21 градус.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: 104.1 FM.

0: Радио Альфа 104.1 FM, там, где музыка прежде всего, и где в ближайшие выходные 20 и 21 июня пройдет уикенд с группой «Кино». Песни, которые знает и поет каждый. «Звезда по имени Солнце», «Группа крови», «Кукушка». Не пропустите главные хиты и редкие треки любимой группы. Включайтесь на 104.1 FM и на alfa.fm.ru. 12+.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
4: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
3: В Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
5: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
3: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
4: Погнали!
3: perm.menslookstore.ru.
6: Вау! Скидка 50% на все?
7: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 пятниц, третий этаж.
8: Итак, запомните, аппетит приходит во время
9: игры!
10: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
11: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
12: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17:02. На Радио Альфа с новостями Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Россия возвращается к столпам фундаментального советского образования, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий. Он подчеркнул, что это образование никто никогда не отменит и не заменит. Конец цитаты. Ранее в Минпросвещении сообщили, что сейчас вопрос о сокращении или увеличении срока школьного обучения в стране не рассматривается. Министерство планирует продолжать совершенствование системы образования и федеральных государственных образовательных стандартов в рамках действующей 11-летней модели обучения. Полностью отечественный банкомат может появиться в России уже в следующем году. Об этом российской газете сообщил глава Госзнака Аркадий Трачук. Он подчеркнул, что это важный шаг для технологического суверенитета страны. Сейчас работа идет по плану. Модуль ресайклинга уже существует как опытный образец. До конца этого года разработку полностью завершат. Трачук добавил, что модулю предстоит пройти испытания и сертификацию в Центробанке. Сейчас во многих банкоматах используются зарубежные узлы. Отечественный модуль ресайклинга даст возможность производителям выпускать полностью российские банкоматы. В Перми началось строительство сквера у дома по улице Восстания, 12. Сейчас проводится подготовка площадки. Здесь планируется обустроить детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, высадить цветы и кустарники. Параллельно продолжается ремонт сада имени Миндовского. В саду проведут обновление детской игровой и спортивной площадок, входные группы обустроят цветники и газоны. Работы в обоих скверах планируется завершить до конца осени. Добавлю, что ремонт сада имени Миндовского и создание сквера по улице Восстания, 12, проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В России при поиске работы по-прежнему важны не только сайты с вакансиями, но и личные связи. Это следует из запросов ЦИОМ. Сервисы для трудоустройства выбирают 57% россиян, которые искали работу по найму, при этом 54% рассчитывают на помощь знакомых. Более половины участников опроса сталкивались с тем, что работодатели не отвечали на их отклики. Для 11% это происходит постоянно. Также исследование показало, что около четверти интернет-пользователей при поиске работы используют нейросети. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 19 июня в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 14, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Перми 21 градус.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: На 104.1 FM, радио Альфа. Прямо сейчас начинается конкурс «Счастливый номер», где разыгрываем мы пригласительные билеты на вечеринку радио Альфа в руки вверх баре. Если хотите выиграть их, отправляйте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Сегодня победит автор 5-го сообщения. Желаю удачи!
1: Реклама. Домой с выгодой. Весь июнь в Домодом кухни со скидками до 51%. Доставим за один день. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805. 35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: Вау! Скидка 50%? На все?
6: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
8: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
9: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
10: Вау, какой у тебя шикарный сад. Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы. Где?
11: А это что?
12: Розы на штамбе.
10: Я тоже хочу.
12: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
10: Куда ехать?
12: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
13: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Пора рассказать, какая обстановка на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Самые крупные заторы на Компросе от Монастырской до Революции. Минут 10 можно потерять на Уральской. Минут 7 от Авиационной до Яково-Свердлова. Заторы в пределах 5 минут на Героев Хасана от Усольской до Чкалова, на Стахановской от Снайперов до Мира и на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Пора подвести итоги конкурса «Счастливый номер» на Радио Альфа, где на кону у нас два пригласительных билета на вечеринку Радио Альфа в «Руки вверх» баре. Для победы надо было пятым по счету отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку» на специальный номер Радио Альфа. И в этом преуспела Лариса. Последние четыре цифры ее номера 0423. Лариса, я вас поздравляю. Два билета на вечеринку Радио Альфа в «Руки вверх» баре достаются именно вам. На правах рекламы 26 июня Радио Альфа приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на первую в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00, 18+. Очередной конкурс «Счастливый номер» на Радио Альфа завтра после 5 вечера. Участвуйте и побеждайте.
1: Радио Альфа. Музыкальный пульс Перми.

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят в семеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин, 106. 694-783-57.
6: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
7: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
8: Лето. А вы напеваете странные слова. Дачный пробил час. Там трава у нас. Лето целое. Косим трынь траву. В сети магазинов «Инструмент оружия». Бензиновая самоходная газонокосилка «Снирекс». Всего за 21 550 рублей. Цена действует до 30 сентября этого года. Подробности в магазинах города. Ждем за триммерами и газонокосилками в «Инструмент оружия». Все напасти вам будут трынь трава.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми, 17:30. Новости коротко на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. По данным Минфина, внешний долг России перед нерезидентами упал до минимального уровня за долгое время. Только за апрель показатель сократился на 4 миллиарда долларов, что стало рекордным снижением за месяц, как минимум за последние 15 лет, следует с данных Минфина. В России заметно сократилось число киберпреступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику полиции. С января по май таких преступлений стало меньше почти на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Россияне все чаще связывают престиж не с дорогими вещами, а с социальной устойчивостью. Об этом говорят данные опросов ЦИОМ. Главным признаком статуса половина респондентов назвала возможность дать детям качественное образование. Еще 39% отметили доступ к хорошей медицине. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа о погоде на завтра. В пятницу, 19 июня, в Перми облачно, с прояснениями, будут небольшие дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до 14 градусов. Завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Перми 21 градус.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: На радио Альфа в невероятном опросе 12+, по утрам в будни после 9 разыгрываем билеты на спектакли Пермского театра оперы и балета. В пятницу 19 июня выигрываете билеты на музыкальный спектакль «Прогулку. Городская сюита» 16+. На правах рекламы. Это спектакль о внимании к себе и к миру вокруг, о том, какие эмоции рождает жизнь в современном городе. «Городская сюита» 10 июля в 19:00. Стартовая точка в фойе театра оперы и балета.
1: Реклама.

0: никаких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
4: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало, дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55. 239-98-55.
6: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37.

0: специалиста.
1: Давайте посмотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, загружено движение в целом на 6 баллов из 10. Самые крупные заторы на Стахановской и Миратной, через железную дорогу до Советской Армии, на Героев Хасана, от Усольской до Чкалова, на Бродовском тракте, от 4-й Липогорской до Героев Хасана, на Компросе от Монастырской до Революции, на Куйбышево от Солдатова до Чкалова, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Экспонавтов, еще на Ленина от Николая Островского до Компроса.
0: Радио Альфа, 104.1 FM.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
3: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ООО «Air City House». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф и зять главы США Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, сейчас оба переговорщика заняты вопросами урегулирования в Иране. Они будут присутствовать при начале работы по основному соглашению между США и Республикой, пишет РТ. НСПК для вывода из оборота в России карт Visa и MasterCard планируют постепенное снижение ставок межбанковского вознаграждения. По ним с начала следующего года до 1%, а с 28-го до 0. У рынка есть месяц на внесение своих предложений, об этом сообщает Интерфакс. Поэтапные меры позволят банкам безболезненно и постепенно вывести из оборота карты международных платежных систем, отметил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин. Visa и MasterCard объявили об уходе из России в марте 2022 года. Этот тип карт российских банков не работает за рубежом, но функционирует внутри страны благодаря поддержке НСПК, требующей значительных затрат. Ограничения на работу трудовых мигрантов уже действуют в 52 российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на торгово-промышленную палату. В некоторых субъектах правила стали особенно жесткими. Например, в Краснодарском крае почти полностью запретили привлекать иностранцев по патентам. В Псковской области с июля ограничения коснутся такси, автобусов, доставки, кафе и торговли отдельными товарами. В палате отмечают, что бизнес уже сталкивается с нехваткой кадров и ростом стоимости услуг. В ближайшие годы правила найма иностранных работников могут снова измениться. Автодорожный факультет ПНИПУ с 20 июня начнет прием документов от абитуриентов на новую программу обучения строительно-дорожной машины. На программу бакалавриата ВУЗ выделил 40 бюджетных и 5 контрактных мест. В процессе обучения студенты узнают устройство строительной техники и современные методы ее диагностики, научатся математическому моделированию и организации производственных процессов с использованием цифровых технологий. В Пермском политехе отметили, что полученные знания позволят выпускникам работать на производственных предприятиях и в высокотехнологичных конструкторских бюро. Каждый третий россиянин собирается в медленное путешествие. Это формат отдыха без гонки по городам и достопримечательностям с длительным пребыванием в одном месте, прогулками по окрестностям и погружением в локальную жизнь. Самым привлекательным сценарием медленного туризма внутри страны считается отдых на природе, а самым востребованным направлением для такого формата стала зарубежная страна с теплым климатом и морем, но вдали от массовых курортов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиников имена Пермь». Многопрофильный центр «Клиников имена» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. 19 июня в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 14, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Перми 21 градус.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Профильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама. Домой с выгодой. Весь июнь в Домодом кухни со скидками до 51%. Доставим за один день. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
1: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
2: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
3: О, комплект авто Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
3: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-5011.
4: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
6: Смотрим, что сейчас у нас на пермских дорогах. На 6 баллов загружено движение к этой минуте по данным Яндекс.Карт. Сильнее всего на Стахановской и Мира от моста до Советской Армии. Там можно потерять не меньше 15 минут. Затор больше, чем на 10 минут на Ленина от Куйбышева до Николая Островского. В пределах 10 минут затруднения на Попова от Акулова до Пушкина, на Героев Хасана от Усольской до Чкалова, на Луначарского от Компроса до Максима Горького и на Компросе от Петропавловской до Революции.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.

Музыкальный пульс Перми.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring them to the house. Oh God.
1: Этим летом радио «Альфа» и круизная компания «Кама Тревел» проводят танцевально-развлекательную навигацию. Каждую среду в 19.00 от причала на Перми 1 отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа» 12+. На этой неделе по будням после 2 часов дня разыгрываем пригласительные билеты на речную прогулку. Партнер конкурса ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах, аренда прогулочных теплоходов для отдыха и деловых встреч.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
6: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
7: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
8: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: слушателей старше 12 лет.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Щегол – это одна из самых ярких, смышленых и веселых птиц в наших лесах и садах. В середине июня щегол часто можно встретить в цветущих зарослях. Сегодня щеглы. Щегла невозможно перепутать с другими птицами. У него ярко-красная маска вокруг клюва, белые щечки, черная шапочка и широкие лимонно-желтые полосы на крыльях. Собственно, название щегол произошло от старинного слова «щеголять», то есть «нарядно одеваться». Щеглы – лучшие друзья дачников, потому что они обожают семена сорняков. Их любимая еда – это семена чертополоха, репейника, лопуха и одуванчиков. Форма клюва щегла уникальна. Он экстремально тонкий и конусовидный на конце. Фактически это тонкий природный пинцет, который позволяет аккуратно выкусывать семечко, не разрушая защитную оболочку соцветия. Клюв самца щегла в среднем на 1 мм длиннее и глубже, чем у самки. В мире птиц это огромная разница. Из-за этого самцы и самки щеглов никогда не конкурируют за еду. При постройке гнезда самка использует паутину гусениц и пауков как крепежный материал. Она буквально приматывает основу гнезда паутиной к веткам. Песня щегла невероятно богатая. Она состоит из множества разных звуков, а всего в одной песне щегол может объединять более 20 разных мелодий. Щеглы легко учатся у сородичей и могут вставлять в свое пение звуки, которые услышали от других птиц в саду. Как выяснили ученые, щеглы делают это без цели, например, не для того, чтобы ввести в заблуждение конкурентов, а просто потому, что им это нравится. Самый знаменитый в мире щегол – это птица с картины Карла Фабрициуса, написанной в 1654 году. Фабрициус был самым загадочным учеником Рембрандта и погиб в 32 года во время взрыва порохового склада в Делфте. Его мастерская сгорела, и до наших дней дошло всего около 12 картин, в том числе щегол, написанный в год его гибели. И что на первом месте? Щеглы очень сообразительные. Раньше их часто держали дома и учили цирковым трюкам. Например, щегол может научиться открывать крошечную коробочку с кормом или самостоятельно за веревочку вытягивать из крошечного колодца наперсток с водой. В неволе щегол быстро привыкает к человеку, начинает узнавать его по голосу, садится на плечо и даже поет хозяину песенки.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк. Отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
5: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
6: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
7: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
8: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
7: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
9: Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
10: Игры!
11: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
12: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: На радио «Альфа» дорожная сводка. На радио «Альфа» дорожная сводка. Сейчас движение в Перми по данным Яндекс.Карт на 6 баллов загружено. Больше всего транспорта скопилось на Стахановской. От шоссе Космонавтов до Мира почти 15-минутная пробка. На Компросе затор минут на 10-12 от Петропавловской до Революции. Такая же ситуация на Ленина от Попова до Максима Горького и на Сибирской от Советской до Революции. На Луначарского можно потерять минут 10 примерно на участке от Компроса до Максима Горького.
13: Радио «Альфа», 104.1 FM.
14: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
15: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
16: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
15: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
17: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратово, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Вау! Скидка 50% на все?
2: Только в эти выходные. Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
3: Ура! Нам 25. Вам подарки забирать. Совершай покупки от 5000 в сети Инструмент Оружия от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hüter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deo, Sanreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки. Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас. Акция действует до 18 июля этого года в сети Инструмент Оружия. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов консультантов.
4: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
5: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».
8: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
9: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 19:02. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. В транспортных вузах России появится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам, сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина. Об этом он заявил на заседании в Совете Федерации. Обучение стартует с 1 сентября этого года. Подготовка кадров для работы с новыми технологиями – один из приоритетов ведомства в условиях изменяющейся технологической и отраслевой реальности. По словам Никитина, Российский университет транспорта уже участвует в создании новой модели инженерного образования. На его базе разрабатывается новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять семьям с детьми до 3 лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. Свое обращение парламентарий направил на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает РИА Новости. Воспользоваться такой услугой семьи могли бы через портал госуслуг либо органы соцзащиты населения. Такая помощь могла бы предоставляться как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и в формате более продолжительного сопровождения в зависимости от потребностей семьи. Ограничение на ввоз части продукции из Армении, связанное с вопросами качества и контроля на производстве, об этом глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил в беседе с «Российской газетой». По его словам, проверять товар нужно не только на границе, а еще до отправки на экспорт. Ведомство считает, что при большом числе малых производителей без такой системы сложно отследить качество всей партии. С конца мая Россельхознадзор приостановил ввоз из Армении ряд свежих овощей, зелени, ягод, винограда и косточковых фруктов. Пермский приют «Матроскин» этим летом открывает собственный реабилитационный центр. Здесь специалисты будут работать в формате центра спасения с круглосуточным ветеринарным уходом для 10 кошек. Также в планах оказывать платные ветеринарные услуги домашним животным и тем самым в дальнейшем обеспечивать работу центра. На спасение 10-15 кошек будет уходить примерно те же средства, что приют платит сейчас за реабилитацию 2-3 кошек в коммерческих клиниках. Профессиональный стандарт профессии писатель вступит в силу с 1 сентября этого года. Это следует из отраслевого доклада Минцифры, с которым ознакомилась РИА Новости. В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в России нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 19 июня в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 14, завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Перми 21 градус.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: Домой с выгодой. Весь июнь в Домодом кухни со скидками до 51%. Доставим за один день.
2: Домодом.
3: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
9: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе, мебель в Олимпе, мебель в Олимпе, мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
10: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
11: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
10: В Men's Look на Сибирская 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
12: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
10: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
11: Погнали!
10: perm.menslookstore.ru.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Скоро вернемся к любимым хитам на радио «Альфа». Сейчас скажу несколько слов о дорожной обстановке в Перми. На 4 балла загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. Самые крупные искривления транспорта на Пушкина от Компроса до Николая Островского и в обратном направлении на Промышленный от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Стахановской от Снайперов до Мира.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Пермь 104.1 FM.
1: Oh, Father, tell me.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя.
2: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf.
3: Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать.
2: Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
5: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
4: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
5: Две ярмарки под одной крышей – белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
4: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелева».
5: Приходите праздновать вместе с нами.
4: Центр мебельных брендов «Мебелева». Энергетиков 37.
6: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
7: А это что?
8: Розы на штамбе.
6: Я тоже хочу.
8: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
6: Куда ехать?
8: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
9: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
10: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
11: Короткая информация о дорожной обстановке в Перми к настоящему моменту. Всего на 3 балла загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. Более или менее заметные затруднения на Пушкина 25 октября до Куйбышева, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов.
12: Радио Альфа, 104.1 FM.
13: Золотая коллекция. Радио Альфа.
11: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Альфа» 104.1 FM в Перми, 8 часов вечера. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В профессиональном сообществе обсуждается сразу несколько возможных нововведений в условиях программы семейной ипотеки. Это может произойти уже в июле, сообщает газета «Ром». В числе мер изменения процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования и ужесточение требований к получателям льготной ипотеки. Эксперты отмечают, что сейчас официального постановления нет, поэтому говорить о конкретных параметрах преждевременно. На борьбу с лесными пожарами в России в этом году направили почти 27 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев во время совещания в ситуационном центре МЧС, пишет «Известия». Это рекордная сумма, подчеркнул замглавы правительства. Кроме того, 19 субъектов получат дополнительные средства на предупредительные мероприятия по борьбе с лесными пожарами. Пик пожароопасного сезона еще не пройден, и большая опасность летом, по прогнозам Росгидромета, ожидается на Дальнем Востоке и в Сибири. Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает механизм оформления детских сим-карт для защиты от вредоносного контента и мошенников. Эта норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Теперь родители смогут уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя сим-карту детям. Кроме того, правительство отдельно установит правила оказания услуг связи по детским сим-картам. С завтрашнего дня в Пермском крае запускается водное такси по маршруту Пермь-Усть-Качка. Рейс будет обслуживать Пермское речное пароходство, краевое предприятие, победившее в отборе перевозчиков. Пассажиров повезут на новом скоростном катере. Его регион купил в прошлом году специально для водных перевозок. Рейсы станут ежедневными, даже по выходным. Планируется по два отправления в день из Перми до Усть-Качки и обратно. По пути катер будет заходить в Краснокамск. Девелоперы России предложили законодательно запретить критику застройщиков, сообщает Интерфакс. Об этом заявил владелец группы компании «Точно» Николай Мосов. Его заявление прозвучало в рамках выступления на форуме недвижимости движения. Наказание он предложил усилить против граждан. По его мнению, потребительский терроризм относительно застройщиков нужно на законодательном уровне регламентировать, так как нет ответственности за безосновательные обвинения, которые влекут финансовые и репутационные потери девелопера. Видеозапись выступления застройщика вызвала резкую реакцию у пользователей интернета. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич. Компания «Центр металлокровли». В пятницу, 19 июня, в Перми будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. 14 тепла. Ночью, завтра днем плюс 19, плюс 21 градус.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил. Стил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: BMW показала прообраз нового спортивного седана M3. Премьера состоялась на днях во Франции перед стартом суточной гонки в Лимане. Ярко-красный электрокар проехал круг по легендарной трассе во главе колонны из всех 6 поколений BMW M3. У новинки 4 мотора, по одному на каждое колесо. Компьютер за миллисекунды сам решает, как распределить мощность, а здесь ее немало, около 1000 лошадиных сил. Машина сможет идеально заходить в повороты и дрифтовать на любом покрытии. Чтобы водитель чувствовал скорость, система будет имитировать звук мощного двигателя и даже толчки при переключении передач. Для консерваторов немцы официально подтвердили, что параллельно с электрическим монстром выпустят и бензиновую версию с настоящим ревом мотора. И если мы когда-нибудь увидим новую М3 на наших дорогах, то, скорее всего, это будет второй, более традиционный вариант.
0: Радио Альфа. Реклама.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.
0: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. О, Гудбой. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
5: Вау! Скидка 50% на все?
6: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
9: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, стоит до последнего использовать возможность договориться. Худой мир всегда лучше доброй ссоры. Тельцы, не стоит ни в чем использовать агрессивные методы. Они не приведут к желаемому результату, зато принесут массу проблем. Близнецы, берегитесь манипуляций. Впрочем, и у вас тоже может возникнуть желание сделать что-то не совсем честным путем. Раки, некоторые возможности закроются, в частности, те, которые были связаны с сотрудничеством. Люди перегорят желанием с вами работать. Львы, день уязвленной гордости. Вас могут сильно задеть или даже обидеть. Не на то, чтобы сберечь отношения, понадобится много сил. Девы, не стоит высказывать свое мнение до тех пор, пока в этом не будет реальной нужды. Ветер еще может перемениться. Весы, никакие мудрые советы не помогут. Придется познавать все исключительно на собственном опыте. Скорпионы, аккуратнее с высказываниями и комментариями. Вы можете ненароком нажить себе врагов. Стрельцы, день, когда можно подступиться к сложным вопросам. Беритесь за то, к чему никак не решались подойти. Козероги, удачный день. Обстоятельства позволят вам сделать даже больше того, что вы планировали. Водолеи, вы найдете выход из любой, даже самой затруднительной ситуации. Это день ловкости и личного обаяния. Рыбы, можно пустить в ход хитрости, на которые обычно вы не решаетесь. Это тот день, когда вам все сойдет с рук.
0: Радио Альфа.

0: Добрый вечер, Пермь.
1: Радио Альфа.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Коллекция радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
2: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29, телефон 288-7808.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 19 июня в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов. Завтра днем плюс 19, плюс 21.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 19 июня в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов. Завтра днем плюс 19, плюс 21.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, стоит до последнего использовать возможность договориться. Худой мир всегда лучше доброй ссоры. Тельцы, не стоит ни в чем использовать агрессивные методы. Они не приведут к желаемому результату, зато принесут массу проблем. Близнецы, берегитесь манипуляций. Впрочем, и у вас тоже может возникнуть желание сделать что-то не совсем честным путем. Раки, некоторые возможности закроются. В частности, те, которые были связаны с сотрудничеством. Люди перегорят желанием с вами работать. Львы, день уязвленной гордости. Вас могут сильно задеть или даже обидеть. На то, чтобы сберечь отношения, понадобится много сил. Девы, не стоит высказывать свое мнение до тех пор, пока в этом не будет реальной нужды. Ветер еще может перемениться. Весы, никакие мудрые советы не помогут. Придется познавать все исключительно на собственном опыте. Скорпионы, аккуратнее с высказываниями и комментариями. Вы можете ненароком нажить себе врагов. Стрельцы. День, когда можно подступиться к сложным вопросам. Беритесь за то, к чему никак не решались подойти. Козероги. Удачный день. Обстоятельства позволят вам сделать даже больше того, что вы планировали. Водолеи. Вы найдете выход из любой, даже самой затруднительной ситуации. Это день ловкости и личного обаяния. Рыбы. Можно пустить в ход хитрости, на которые обычно вы не решаетесь. Это тот день, когда вам все сойдет с рук.
0: Радио Альфа.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 19 июня в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов. Завтра днем плюс 19, плюс 21.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Альфа. I see the satisfaction in your eyes.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Если нравится музыка «Радио Альфа», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Волчий Пермь.
1: Радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.